0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Сегодня в Братиславе началась встреча глав государств, участвующих в саммите Славковского формата, то есть Австрии, Чехии и Словакии. Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на полях саммита проводит переговоры с чешским и австрийским партнерами Петром Павлом и Александром Вандербеленом. Главная тема переговоров – вопросы внешней политики и необходимость скоординированных действий в рамках вызовов, стоящих сегодня перед международным сообществом. Главы государств также обсудят проблемы энергетической безопасности в регионе, повышение устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Глава словацкого государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе президента Австрии Александра Вандербелена. На переговорах они сошлись во мнении, что отношения между нашими странами находятся на отличном уровне, и обе стороны планируют их дальнейшее углубление. Президенты обсудили текущее состояние ЕС, а также взгляды на его будущее. Словакия и Австрия заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры между странами и взаимном трансграничном сотрудничестве. Стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового сотрудничества. По мнению Пеллегрини, общими приоритетами являются энергетическая безопасность и повышение конкурентоспособности промышленности в обеих странах, особенно в автомобильном секторе. Президент Австрии Вандербелен охарактеризовал отношения между нашими странами как очень дружественные. В рамках своего официального визита Вандербелен провел переговоры с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент Словакии Петер Пеллегрини верит в продолжение дружественных отношений с Венгрией после избрания нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Петер Пеллегрини убежден в том, что в вопросах, связанных с указами Бенеша, будет найдено решение. Словацкий президент поддерживает решение венгерского премьер-министра о его намерении вновь укрепить позиции и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки. Европа должна быть сильнее и устойчивее, а Североатлантический альянс по-прежнему является опорой безопасности Словакии и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на открытии выставки EDEP Defense and Security 2026 в Братиславском выставочном центре Инхеба. Роберт Фицо поддержал идею стратегической независимости и суверенитета Европы в вопросах безопасности и внешней политики. На открытии конференции также присутствовали министры, члены Национального совета, а также зарубежные делегации из Чехии, Азербайджана, Македонии и Вьетнама. Роберт Фицо высоко оценил словацкую оборонную промышленность. Он охарактеризовал словацкую военную продукцию как изделие мирового класса, что, по его словам, подтверждается большим интересом со стороны международных участников выставки.
1: Тема дня.
2: Братиславу впервые с официальным визитом посетил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Братиславском замке его принял председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. На встрече была подчеркнута важность парламентского диалога между странами. «Мы встретились, чтобы поддержать парламентскую дипломатию. Это важно для дальнейших конкретных переговоров и прежде всего для решения проблем, стоящих перед нашими странами», – сказал Рихард Раши. Шалва Папуашвили высоко оценил сотрудничество между парламентскими комитетами. Он уточнил, что парламентарии обсудили проблемы в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Рихард Раши подчеркнул, что Словацкая Республика готова помочь Грузии во всех вопросах на пути к ЕС. Рихард Раши назвал территорию Грузии стратегически важной для транзитных маршрутов. Он поблагодарил грузинское руководство за безупречное сотрудничество в рамках диверсификации ресурсов. Рихард Раши подчеркнул важность развития словацко-грузинских связей в сфере туризма, культуры и образования. Он также напомнил о новом воздушном сообщении между Братиславой и грузинским городом Кутаиси. В этом году словацко-грузинские отношения получили новый импульс. Официальный визит председателя парламента Грузии – это продолжение диалога, состоявшегося в начале апреля этого года, когда Братиславу посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Напомним, глава словацкого государства Петер Пеллегрини тогда заявил, что Словакия полностью признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Относительно членства Грузии в ЕС президент Словакии подчеркнул, что продолжение переговоров о вступлении в Евросоюз является суверенным решением каждой страны. Кавелашвили напомнил, что Грузия поддерживает ценности ЕС того периода, когда Евросоюз создавался. Это была мирная идея, но сейчас, по его словам, европейская бюрократия совершает ошибки. По его мнению, Грузия должна отстаивать свои национальные интересы и делать все возможное для справедливых переговоров. Президент Словакии Пеллегрини заявил, что наши страны объединяют общее видение вопросов стабильности и национальных интересов. Он заверил президента Грузии, что, вступив в ЕС, Словакия стала частью большого единого европейского рынка и частью развитых западных стран мира. Сейчас Братислава может служить платформой для содержательного диалога с партнерами со всего мира. Словакия на данный момент осуществила в Грузии почти 80 проектов в рамках международной помощи в целях развития на сумму около 3 миллионов евро. Грузинские студенты учатся в словацких университетах и получают стипендии от словацкого правительства. Обе стороны пришли к единому мнению относительно скорейшего дипломатического решения войны на Украине.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. В прошедшие выходные, по традиции, люди шли к могилам павших героев, неизвестных воинов и тех, чьи имена высечены на памятниках воинских кладбищ. Сегодня мы расскажем удивительную историю о связи поколений и народов, которых объединяет общая история в победе над фашизмом. Во второе воскресенье мая мы поздравляем наших мам. Мама – самый близкий и дорогой человек. А для мамы и ее дети – это сокровище, любовь, которая не меняется в течение маминой жизни. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Освобождение Словакии началось в августе 1944 года. В боях принимали участие советские, румынские, чехословацкие, венгерские войска. Здесь полегли сотни тысяч солдат. Согласно данным, которые до сих пор пополняются, на территории Словакии похоронено 63 517 воинов Красной армии, 2790 солдат чехословацкого корпуса, 10 435 румынских военнослужащих, 1725 венгерских военных. В рядах воинов Красной армии сражались солдаты разных национальностей. Теперь их потомки живут в других государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Но все павшие герои похоронены вместе, и памятники стоят со звездой и советской символикой. Больше всего советских солдат похоронено на горе Славин в Братиславе. Но есть воинские захоронения и в других городах Словакии. В Банской Быстрице, Зволине, Прешеве, Кошице, Левице, Жилине. Есть одиночные могилы красноармейцев в селах и маленьких городках. К чести словаков эти могилы не разрушают. Наоборот, на них круглый год лежат цветы. За состояние могил несут ответственность муниципалитеты. В поддержке мемориальных кладбищ активно участвуют посольства стран бывшего Советского Союза в Словакии – России, Белоруссии, Казахстана. Сюда приезжают специалисты, чтобы опознать неизвестного воина, узнать его имя, родину, чтобы занести в реестр погибших солдат. До сих пор родственники и потомки павших героев разыскивают могилки, чтобы поклониться своим дедам и прадедам. И вот какая история произошла совсем недавно. Молодая девушка Алина, студентка из Казахстана, узнала, что ее прадедушка, погибший во время Второй мировой войны, захоронен на территории Словакии, в городе Жилина. Наш корреспондент Марк Чернышов встретился с Алиной и записал с ней интервью. Передаю слово Марку.
4: Здравствуйте. Сегодня мы послушаем историю Алины из Казахстана, которая сейчас учится в Словакии. Эта история объединяет две далекие страны – Словакию и ее родной Казахстан. Алин, пожалуйста, расскажите немного о себе.
5: Меня зовут Алина, я из Казахстана, из города Караганда. Приехала в Словакию и сейчас учусь в экономическом университете в Братиславе и заканчиваю третий курс бакалавриата.
4: Когда вы впервые узнали, что ваш прадед похоронен в Жилине?
5: Впервые я об этом узнала, когда мне было лет 10, то есть, получается, в 2014 году. Тогда Россия оцифровала все архивные данные о участниках Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой. И когда это все было оцифровано, мы смогли узнать, где был похоронен мой прадед. И было написано, что он похоронен в Словакии. Его поиски, то есть поиски по его имени, очень сильно затянулись, потому что было очень много людей с его именем и фамилией. Поэтому мы только в 2014 году узнали, что он похоронен здесь.
4: Что вы знаете о судьбе вашего прадеда и его участии во Второй мировой войне?
5: На самом деле я не очень много знаю о судьбе, о его судьбе и о его участии во Второй мировой. Он был ефрейтором, и его звали Иван Бельдяев. Он ушел на фронт в 1943 году, и спустя полгода семье моего деда пришло письмо о том, что он, к сожалению, погиб. Но оказалось, что он умер всего за 2 недели до окончания войны. Получается, в 1945 году, 21 апреля. И всего 2 недели не дожил до победы.
4: Были ли в вашей семье истории или воспоминания о нем?
5: К сожалению, воспоминаний особо не было, потому что мой дед его не видел. Когда дед родился, то есть, получается, в 1943-м, то его отец уже ушел на войну. Мама тоже его не видела. И единственное, о чем рассказывает вся семья, это о том, какой он был упертый по жизни. Он работал во своей деревне в Алтыш, в Чувашской республике, как тракторист. И его не призвали в первой волне. А его призвали только в 1943 году. И все говорили о том, какой он упертый, и то, что должен дожить до конца, потому что все его ждали. У него было 7 детей и жена, и все хотели, чтобы он вернулся. Но, к сожалению, так не случилось.
6: Какие чувства вы испытали, когда впервые посетили его могилу?
5: На самом деле чувства были очень смешанные, потому что, с одной стороны, это мой близкий человек, которого я даже не видела. Но, с другой стороны, мне правда было очень грустно, что мой дед не провел время со своим отцом, что моя мама не видела своего дедушку. Но меня грело, что мы наконец-то знаем, что с ним случилось. А еще очень грело, как словацкое государство сделало мемориал, и то, что имя моего прадеда написано на мемориальной доске, и то, что его имя увековечено, и люди будут знать о том, что он сделал.
4: Изменилась ли ваша связь со Словакией после того, как вы узнали эту семейную историю?
5: Первые годы жизни в Словакии я особо об этом не задумывалась. Даже сама не знаю почему. Но в какой-то момент ко мне пришла мысль о том, что я тут не одна, потому что вся моя семья осталась в Казахстане. Но как будто какая-то часть меня или моей семьи тут. И это меня грело очень сильно, что я тут не одна.
4: Планируете ли в будущем рассказать эту историю своим детям или сохранить ее каким-либо образом?
5: Я бы очень сильно хотела сохранить эту историю, потому что удивительно то, как складывается жизнь, и что жизнь меня привела именно в Словакию, где похоронен мой прадед, но где, к сожалению, он погиб. Я бы хотела посещать его могилу уже со своими детьми и рассказывать о том, кем он был и что сделал, и то, как он был важен для меня, для моей мамы, но самое главное — для моего дедушки. То, что для него он был всем и образцом для подражания, хоть и не видел его ни разу в жизни. Поэтому да, я бы очень хотела сохранить эту историю как память для своей семьи и то, как любовь может идти сквозь поколения дальше.
4: Историй, подобных этой, огромное количество, но именно они помогают нам лучше понять жизнь людей, чья судьба была решена в 1000 километров от родного дома. Мемориалы солдатам, отдавшим жизнь ради будущих поколений, сегодня можно найти по всей Словакии и Европе. Например, в столице страны, Братиславе, располагается комплекс памятников «Славин», где увековечены имена павших бойцов. Сохраняя память о них, мы не только чтим прошлое, но и понимаем, какой ценой был достигнут долгожданный мир. Спустя многие годы мы видим, насколько он хрупок, как легко его разрушить. Но важно верить, что подобные истории помогут нам по-настоящему осознать значение мирной жизни.

0: Прошедшее воскресенье мир отмечал День матери. В мире он празднуется во второе воскресенье мая. Почитание женщины-матери имеет очень древнюю традицию. Материнству поклонялись со времен неолита. В античные времена устраивались праздники в честь богини Реи. Культ матери был настолько сильным, что он проявился и в христианстве. В католицизме Мадонна с младенцем занимает одно из центральных мест. Раньше в Европе четвертое воскресенье Великого Поста называлось «Материнское воскресенье». Эта традиция сохранялась до конца XIX века почти по всей Западной Европе. Праздновать День Матери в Словакии начали в 90-е годы XX века. Но сегодня мы будем говорить не о празднике, а о материнстве. Моей собеседницей будет Габика Шпилкова, многодетная мама. Приветствуем вас, пани Шпилкова. Расскажите нам, сколько вы воспитали детей и сколько у вас внуков?
1: Mám 4 deti a 8 vnúčat. Tie deti mám tak v dvoj- až trojročnom odstupe.
2: У меня 4 детей и 8 внуков. Возрастная разница между детьми 2-3 года. От старшего сына у меня 3 внуков, от дочери также 3 внука, средний сын холостой, а младший мне подарил 2 внуков.
1: Первое сами народило в году 1985.
2: Своего первенца я родила в 1985 году, второго в 87-м, а третьего в 89-м и, наконец, четвертого в 92-м году. Первый сын у меня появился в 23 года, а замуж я вышла в 19 лет, когда еще училась в институте на втором курсе. А когда родился наш первый ребенок, я была уже на 5-м курсе. До его рождения я успела сдать все экзамены. Сын родился перед сдачей госэкзаменов. Я готовилась к защите дипломной работы, а у компьютера рядом была колыбель.
0: Ваши дети родились, можно сказать, при социализме. Когда было легче воспитывать детей? Тогда или сейчас?
1: Všetko malo svoje úskalia a všetko malo aj svoje pozitívne stránky.
2: Каждая эпоха имеет свои трудности и свои преимущества. При социализме я могла воспитывать детей согласно своим представлениям, так как я считала правильным относительно моральных норм человека. Я могла детям объяснить, что такое хорошо, а что нет. В то время в обществе еще не было столько вредных влияний, которые бы могли испортить детей. Но в 90-е годы наступили другие времена. Достаточно было выйти на улицу, чтобы увидеть на рекламных плакатах безнравственность, потребительство, все, что может оказать негативное влияние на детей. В дом пришли компьютерные игры, фильмы, полные насилия и безнравственности.
1: Другая вещь была, что не была набоженская свобода.
2: С другой стороны, при социализме не было религиозной свободы. Были разные ограничения в гражданских правах. Но уже в конце 80-х и в начале 90-х появились новые тенденции, новые веяния, и я воспитывала детей, направляя их в нужное русло. Демократия принесла с собой много опасностей на пути подрастающего поколения. Родитель должен быть очень внимательным, предупреждать своих детей об угрозах, с которыми они могут встретиться в жизни – курение, наркомания, распущенность, разврат.
0: А что положительным было в те годы?
1: Но наистаршие трое бегали по вонку, играли в футбол.
2: Трое моих старших детей играли на улице, во дворе, на свежем воздухе. У них были подвижные игры, было много друзей. А как только начал подрастать наш младший сын, мы заметили, что уже и друзей во дворе стало меньше. Большинство из них сидели дома у компьютера за играми. Между детьми начал пропадать дух настоящей дружбы, чувство долга перед товарищем. И это уже, кажется, утрачено. Но зато сейчас молодежь может много путешествовать, познавать другие страны. В магазинах широкий выбор потребительских вещей. Казалось бы, много свободы. Однако при воспитании детей нужно помнить, что и к свободе надо быть готовым. Дети должны уметь сделать правильный выбор. К новому поколению молодых людей предъявляется больше требований, чем было у нас, особенно в школе. Причем речь идет не о качестве обучения, а о множестве информации, скорости получения знаний. Мир изменился. Детей ориентируют на личный успех, на себя, свои эгоистические устремления. Они уже не хотят дружить, как мы. Ведь настоящая дружба – это обязательство. К счастью, в этом отношении я, как мать, сумела воспитать в детях чувство эмпатии, доброго отношения к людям, желание помочь, не отвечать на обиды и не мстить никому и ни за что. Но, с другой стороны, дети должны уметь отстаивать свою позицию, свою точку зрения. И меня радует, что эти принципы дети хотят передать и моим внукам.
0: Что бы вы посоветовали молодым девушкам? Стоит ли им стать мамами? В чем счастье материнства?
1: Каждая девушка би самало спитать своего внутра, что е преню дволе.
2: Каждая девушка должна спросить себя, хочет ли она иметь ребенка. И как только встретит подходящего партнера для создания семьи, решение стать матерью у нее будет уже осознанным. Чувство материнства – это то самое лучшее, что нам дано Богом и природой. Иметь возможность воспитывать ребенка, оставить после себя близкого родного человека, того сформированного, подготовленного к жизни – это настоящее счастье. А кроме того, у родителя есть возможность дать ребенку то, чего не было у него, наполнить его жизнь радостью и любовью.
1: Самозрейме, не каждая женщина едо прията быть мамой, але...
2: Конечно, не каждая женщина может стать матерью, но свою энергию и любовь к людям может проявить каждая женщина. Материнство – это великое чувство любви, прощения, жертвенности и созидания. Каждая женщина может развивать в себе эти качества и проявлять их к обездоленным, несчастным, к больным, слабым людям. Материнские чувства есть в каждой женщине. И очень важно, чтобы погоня за деньгами, успехом, положением в обществе не заслонила это уникальное качество каждой женщины.
0: То, о чем вы говорите, это общечеловеческие и христианские ценности. Материнство, семья, дети. Я знаю, что вы католичка. Удалось ли вам передать детям вашу веру?
1: Дякуем пану Богу, же ано.
2: Благодаря Господу Богу, да. Но это не только заслуга нас, родителей. У меня был очень хороший муж, который для моих детей стал примером. Он был добрым и ласковым, направляющим на правильный путь отцом. Благодаря этим качествам мои дети могли представить доброту Небесного Отца. Я, как мама, тоже хотела передать детям то главное, чему научилась у моих любимых родителей. Но приходит время, когда дети вырастают и начинают осмысливать веру, свою принадлежность к религии и выбирают свой путь в духовной жизни. Родитель может передать знания и опыт, но духовный путь выбирает человек сам, согласно своим духовным потребностям. Никому нельзя навязывать веру.
1: Ходили мы сполу до костола, снажились мы са им вжди высветлить.
2: Мы вместе с детьми ходили в костел, объясняли им суть веры, делали это с любовью, не принуждая к вере. Мы старались быть для них примером. Они видели, как мы живем, во что верим, что считаем правильным, а что нет. Но это бы ничего не значило, если бы не было Божьей милости, которая приглашает к вере каждого человека. Мои дети тоже в жизни испытали трудности, кризисы и задавали себе вопросы, почему это так, во что надо верить. И слава Богу, сила веры сохранилась у всех моих детей. Они учат этому и моих внуков, и сердце их наполнено любовью.
0: Пани Габика, празднуете ли вы в семье День матери во второе майское воскресенье?
1: Ославуем День матерек, але то скоро так же, я то вждицки не хочу.
2: Да, мы празднуем День мамы, но так, что вперед об этом не говорим. Если дети посчитают нужным прийти поздравить маму, я всегда рада. Но сейчас из-за карантина все правила и традиции нарушились. Пожилых людей не рекомендовано навещать. Только звонить или поздравлять через интернет. Но мне дети в этот день всегда делают сюрприз. Неожиданный звонок в дверь, и на пороге я вижу кого-нибудь из своих детей или внуков с цветами и шоколадом. А затем приходят второй, третий, четвертый, а с ними мои дорогие внуки. Они также приходят меня поздравить.
0: Я должна пояснить, почему в Словакии внуки приходят поздравлять своих бабушек в День матери. Во-первых, потому что дня бабушек в календаре нет. А во-вторых, по-словацки «бабушка» звучит «стара мама», то есть «старшая мама», или дословно «пожилая мама». Так почему бы ее не поздравить в День матери, любимую старшую маму?
1: Я
2: счастлива от того, что вижу счастливые лица моих детей и внуков. Для меня самая большая радость видеть их здоровыми, бодрыми и веселыми. И особенно, когда они приходят меня навестить, рассказывают мне о своей жизни, делятся своими впечатлениями, советуются со мной.
0: Классическим подарком для мамы всегда были и остаются цветы. В Японии и Америке мамам дарят гвоздики, а в Европе символом Дня матери считается цветущая яблоневая ветвь. А что вы, пани Габика, получаете на День матери?
2: От детей я получала разные подарки. Они всегда обращали внимание на то, чего мне не хватает. Например, у меня испортился утюг, сын узнал об этом и сразу мне купил новый. Для меня это не просто подарок, вещь, которую я и сама могу купить. Я воспринимаю подарок сына как заботу обо мне, моих потребностях, заинтересованность в моей жизни.
1: Найкрайший дар был, когда мне мое малое дитя.
2: Самый прекрасный подарок, который я получила в жизни, был от моего старшего сына, когда ему было 1.5 годика. Он сорвал одуванчик на газоне и пришел подать мне его в руки. Я была счастлива от такого подарка. Такой же радостный подарок я получила от своей внучки, когда она только-только начинала ходить. На прогулке внучка сорвала маргаритку и подарила ее мне. Вот такие радостные моменты жизни дарили мне мои дети и внуки.
1: Моих детей, а ай у тих внучат.
0: Спасибо, пани Габика, за нашу душевную беседу. Мне остается добавить, что в Словакии День матери отмечается в духе новых европейских традиций. Обычно молодые люди проходят знаменитую милю для мамы. Молодые мамочки идут с колясками, а дамы постарше со своими внуками. Мы все любим свою маму, однако далеко не все умеют выразить ей свою любовь. Но поверьте, многие мамы это хорошо понимают. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.